0: жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
1: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, жалпы бизнес-векту армандар. Жамгырлу таңда жалынду ысық салам менен таңғы лайф қайрадан сіздер менен.
2: Всем доброе утро. На часах время просыпаться красиво, с хорошим настроением и, конечно же, с любимым радио, да, несмотря на такую вот пасмурную, дождливую, я бы даже сказала, весеннюю погоду. Пусть первые минуты этого дня будут легкими, аромат кофе бодрящим, а мысли только о хорошем, друзья. Утренний лайф на Авторадио начинается прямо сейчас. Мы для вас подготовили много классной, хорошей, а самое главное, полезной информации.
1: Абылашыл малыматтың бардығы сөзсіз белектерменен қоштылор. Unutpağınız, Tanka Life'tan başka demirci olgan BRK Group kuruluş компаниясы.
2: Обязательно продолжаем знакомить вас с жилым комплексом «Восток-7» от строительной компании «БРК Групп». И сегодня вот многие понимают, что квартира – это не просто квадратные метры, это место, где проходит такая вот в основном, да, основная часть жизни семьи.
1: Ода, саға бардығыз, ормандар менен дағы міне екі қолыңызды көтеріп қоштылауыз ба, Диана. Азыр адамдар батерді таңдауда аның басына әлемес, жашо сапатына дағы көңіл бұрша. Үйдің жайғышқан жері, қауіпсіздық, балдардың ойнай тұрған аймағы, транспорттың жеткіліктілігі, мектептерінен балабақшалардың жақындығы. Мұның бардығы абдан Манилю гундук чашу очень трау.
2: Обязательно, да. И именно поэтому Восток 7 создается как полноценный современный микрорайон. Здесь, ну, продумано, в принципе, все, да. Удобные квартиры, благоустроенная территория, современная архитектура и, конечно, комфортные условия покупки. Квартиру можно приобрести в беспроцентную рассрочку до 55 месяцев с первоначальным взносом от 15%, друзья.
1: Ой, қонауыз достар, тұрауыз 7.08 минут. Жұмышқа барушылар, сыртқа шықшылар біраз адаттағыдан, жайқыдан жылырақ кейін өздіғанан сөз түрді қол чатырды ұнытпаймыз.
2: Сегодня я увидела человека, который вышел в шортиках, потом обратно понял, что будет достаточно холодно, прохладно, обратно зашел и переоделся, друзья. Так что имейте в виду, что на улице прохладненько, ливень просто, не просто дождик, а ливень. И еще и не забудьте, конечно, взять с собой зонтики. Вот и все, друзья.
1: Мен үшідім, ана қадымкіде градусты қарадым, да, сұрттаған шекен сен 15 болады. Демек, біз деген 35-30-қа көніп қалып тұрмыз, 15-ке қадымкіде үшіп қалып тұрмыз.
2: Я думаю, вот такой вот погоды нам не хватало.
1: Ұшындай сон, не? Болыш керек болчы, е? Қананда, мұна ұшындай соның ауарайынан Рахат Алалдағы Таңғы Лайфтың 3 сағаттық сіздерге энергия бере тұрған күшіне дағы е болғанын ұнтпаңыздар.
2: Просыпаемся вместе с нами. Всем еще раз доброе утро.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио!

0: Фреманга рахмат айтып алып, жақсы оқ екен айтмақшы. Татты құлпынай деп аталдым. Ұшындай бір манер білдіру келіп қалды Диана.
1: Не дейді келдер?
0: Біздің коллегамыз Айжан бар ғой. Аэропортқа барады тұр да. Аэропортқа барады тұрған тарап ұшыншалық тығын болады тұр.
1: Себептен екен?
0: Білмеймін мен ауа райы біріншіден анан алдыдағы ес алу күндері екі жаққа кетіп ұшалы ес алалы дегендерге ұқсайды да.
1: Элдер кыйын карачы көз көлгө бара албай жатсак элдер чөтүлкө учуп атышат.
0: Ошол нерсени мындай айтып коелу угармандар, эгерде аэропорт жака бара турган болсоңуздар эртерээк чыккыла алтындарым, эртерээк чыккыла кечигип каласыңар.
1: И, конечно же, не забудьте, что на улице ливни, учитывайте все меры предосторожности, соблюдайте скоростной режим, да, и, конечно же, там его... Ну, близко.
0: Жол ережелерін сақташ керек.
1: Жол ережелерін сақташ керек. Оналарға өте жақындырақ келбегіле деп.
0: Аралықты сақташ керек.
1: Аралық деген сөз ұмытып отпаймын бола.
0: Анан Айжанға айталы, Айжан ен бол телефон таштап, сон мағлұматтарды берді, ем қалған жолды қарап айда.
1: Ең тура. А прямо сейчас мы расскажем про сегодняшний день, про 3 июля.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: На какие же грандиозные события богат сегодняшний день? Возможно, отмечаем какие-либо праздники. Друзья, если, кстати, кто-либо отмечает сегодня свой день рождения, тоже дайте знать. Мы со скатом присоединимся, поздравим. В прямом эфире наш WhatsApp номер
0: 0709-118-118. Полиэтилен баштыктарынан баш тартуу күнү экен.
1: Ой, ну здорово, классно.
0: Бизде деген жана көл көлдө ушул нерседен баш тартып жалаң кагаз баштык колдонуп калбады беле бир жылдары. Ушул эреже кирбедир, ушул иштеп атабы?
1: Я думаю, да, да, потому что там я видела либо бумажные пакетики, либо те пакетики, которые вот, ну, быстро разлагаются. А вот эти полиэтиленовые, которые вредят природе, уже их нету.
0: Бизде өзүмдөй мыйзамдар башында башталып, андан кийин ар жагы кыргызча болуп кетчү, ошондой болбойт элеби деп атам да.
1: Ошондойлорду кыргызча деп айтпайлы койчу.
0: Мен деген бүгүн эфирден кийин көлгө барам да. Анан ошону текшере келейинчи, өзүм көзөмөлдөй келейинчи.
1: Жыргал жашоо элесең.
0: Ошону текшере келейинчи, айтып берем анан келип туруп. Ошо достор, эгерде жашоодо жанагы полицейлердин баштыктарын буга чейин колдонуп жүргөн болсоңуз, бүгүнтөн баштап колдонбой эле коюңуз, жаратылышка мындай бир салым кошолчу.
1: Многие, я, кстати, заметила, многие уже начали пользоваться вот многоразовыми пакетами. Это вот шоперы, которые сами сшили или же купили где-либо. Их можно будет просто постирать и обратно несколько раз ими пользоваться. Так что очень даже хорошее, удобное решение, я думаю.
0: Илгери ошондой колготу илген, атайын сайма сайылган баштыктарды колдонуш керек экен.
1: Авоська деп көтөрчү эмес белек бар бизде.
0: Аны жоготуп үйдөгүлөрдүн канча тили уктук.
1: Здорово, отличный день. Также в 1928 году в продаже впервые появились телевизоры. Так что в этот день мир стал на шаг ближе к тому, чтобы вечера проходили перед экраном. У нас в семье, допустим, есть традиция во время ужина обязательно включить телевизор и вот вместе за столом смотреть какой-либо интересный фильм.
0: Сонкен, бирок азыр телевизордун баардыгы мырзаларда футбол көрөтөт да, туурабы?
1: Кстати, да.
0: Сериалга пульт бербей атабы эч кимге, айымдар чыдап койгула бир аз.
1: Нет, ну они же как, во сколько, поздно же начинается, да?
0: Өлбүм көргөндө эле кайтылып көрөт футбол сүйүүчүлөргө бара, дава жок да, алар футбол болсо эле болду да.
1: Ну, в нашем доме еще пока никто пока что футбол не смотрел, так что жалоб нет.
0: Дагы бир сонун майрам. Бүгүн кондиционерге рахмат айтуу күнү экен.
1: Ну, я поблагодарила бы, да.
0: О, мен деле рахмат айтмакмын.
1: Рахмат айтып, бүгүн көбүнчө кондиционерлер анда эс алып атып.
0: Бүгүн эс алып айткандай,
1: эс алгылачы.
0: Эс алгыла, эс алгыла.
1: Здорово, ну по празднику у меня все.
0: Менде дагы болду. Эми келге калган майрамдарды угармандардан күтөлү эми. Балким жашоосунда туулган күнү болушу мүмкүн, көптөн күткөн бир жакшы сатып алуулар болушу мүмкүн. Айтор бардык кубанычыңыздарды эфир аркылуу жар салып, сонун музыка менен коштоп койгонго даярбыз.
1: Это утренний лайф, мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток на склонах, обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-Арысы. Как напоминает Минтруда, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Тюндюк. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Барыңыз дарғадағы бір жалы салам айталы 8-6-6 минут. Бұл таңқы лайфтың екінші сағаты дегенде түшіндірет емес пе? Сырттағы соның кинодоғыдай ауарайы кімге жағы отат, қол көтеріп қойсыңыр болады. Болатқа жанағымдай бір ауарайы біраз өзгөрселі, гүңгірт болселі, маңайы қошы өзгөріп кеткен адамдар болатқа. Ошылардың емі гүңгілін көтеріп тұралы азырынша.
2: Всем еще раз доброе утро, дорогие наши радиослушатели. На часах уже 8.06, да, на улице дождик, солнышко не видно, но тем не менее, надеюсь, что на ваше настроение это никак не повлияло. Мы открываем этот второй час хорошей новостью с полезной информацией, да. Любой бизнес, друзья, это всегда не только новые возможности, но и определенные риски и повреждения имущества, аварии, перебои, не дай бог, в работе, кражи, проблемы при перевозке грузов или ответственности перед клиентами. Все это может привести к незапланированным расходам. И вот именно поэтому страхование сегодня является одним из важных инструментов защиты бизнеса и финансовой стабильности компании.
1: Ола, игіліктіу бизнес бұл тобокелчиліктерді алдын ала есептей білет. Қамсыздандыру күтілбеген жағдайларда шығымдарды азайтып, іштің үзгілтіксіз уланышына жардам беріп келет емес пе? Бұл чақан бизнеске де ірі компанияларға дағы бірдей маңилу.
2: И сегодня предпринимателям доступны различные страховые решения. Самое главное для вас – это выбрать защиту, которая подходит именно вашему бизнесу.
1: Дал ушел туралы, бүгін генерек сөз болаткен, эксперттерден сіздерін сұрауыңыздарға түзден-түз жоу болаткен.
2: Да, вот сегодня, допустим, будет у нас вечерний эфир, верно? По 10:10. Именно в 18:00 в проекте «Территория защиты» в гостях будут эксперты «Бакай страхования». Они ответят на те самые актуальные вопросы о страховании. Кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Если что, имейте в виду.
1: Ауа, саат 18:00-ді Қорғо аймағы долборында мынаушыл эксперттердің маңдилу сілер үшін бере тұрған малыматтары, жанушын өлесі Дерин Сурунздорга, Джо Перетруган, Уткуру Албанздар.
2: А вас пока в ближайшее время что же ждет, быстренько вам расскажу. В скором времени с вами обязательно поиграем. Для вас подготовили подарочки, очень даже полезные. Будет, помимо этого, рубрика «Автомонитор». Обязательно расскажем про все дорожные события, с которыми да, вы поделитесь, которые Аскат с удовольствием расскажет вам. Кстати, да, тоже можете написать про все дорожные события, чтобы мы друг другу могли помочь. Помимо этого, обязательно будут лучшие музыкальные хиты, актуальные новости, гороскоп любовный и прогноз погоды.
1: Мына ушуның бардыгына сиз менен биздин ортобузда көпүрө болгон, албетте WhatsApp номер достор жазып алыңыз, жаттап алыңыз 0709 118 118.
2: Мы начинаем наш второй час. Всем еще раз доброе утро.

0: ал нерседен кандай пайда болорун билбейбиз го, бирок Восток 7 комплексинен үй батир ала турган болсоңуз ушунчалык көп пайдалары бар экен, биз ишенимдүү түрдө айта алабыз.
1: Дорогие наши друзья, напоминаем, что каждый день вместе с БРК Группой мы дарим нашим слушателям классные подарки. Помимо этого, хочу дать такую полезную информацию, да, когда в семье появляются дети, требования к жилью становятся, ну, вот совсем другими.
0: Мына ушул нерсени эске алып, комплексте, биз айтып аткан Восток 7 комплексинде атайын жабык автоунаасыз короо каралган экен. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген балдар заманбап оюн айынчаларында коопсуз ойной алышат. Ата-энелер болсо короодо тынч сейилдеп эс алышат. Андан сырткары комплекстин жанында мектептер, бала бакчалар, спорттук ийримдер жана өнүктүрүү борборлору жайгашкан экен.
1: Ой, ну все удобства, а? Получается, все необходимое для семьи находится буквально рядом с домом. Вот это ли не счастье?
0: 8:24 мүнөт, азыр болсо дароо биз эң алгачкы бүгүнкү күндүн эсебинен байгелүү оюнубузду баштайлы деп атабыз.
1: Кеттик анда эмесе, жөнөдүк алдыга.
0: Ушудеанан ушул сөзүн эле күтөбүз го дайым.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Мы для вас подготовили, как всегда, самые вкусные, самые освежающие, самые необычные соки от компании Вифрут. Сок Вифрут от торговой марки «Вкуснова» разливается непосредственно в локации сбора урожая окрестности города Хо Ши Мин, что делает его качество и вкус неповторимым шедевром и гордостью индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Сок Вифрут от «Вкуснова» представлен самыми вкусными и востребованными видами. Какие вкусы вы можете попробовать? Да? Там есть со вкусом манго, ананаса, апельсина, коктейль из тропических фруктов также есть, мангустин, маракуйя и личи.
0: Мына ушул даамдуу тропикалык суусундукту ичесиз дагы Хо Ши Минде жүргөндөй болот экенсиз го.
1: Да, да, да, именно так. Ты, кстати, был во Вьетнаме?
0: Жок.
1: А, ошол байгы күндө бир аябай эле ушул сокту ичип атсаң, ойло там, эмнеге ичип атат деп.
0: Ошакта жүргөндөй болуп келейин деп атпайм ба? Азырындай кыла алганда угармандарыбызга ошол мүмкүнчүлүктү дароо берели. Ырдан үзүндү коебуз орусча ырдан, а сиз аны кыргызча которо калышыңыз керек. Эгер силер даяр болсоңор, мен тапшырманы коюп бере берейин.
1: Ага чейин WhatsApp номерубузду айтып койбойлубу?
0: Макул.
1: Сактабай калган угармандарыбызга. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо отправить перевод отрывка песни, которую сейчас вот поставит Аскат, да? И за самый интересный, за самый необычный, самое главное, верный перевод мы подарим вот целых два блока вкусного сока от «Вкуснова».
0: А на месте там шарману конт койбу гауз.
3: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Ну, достаточно популярная, да, песня?
0: Гөлі кеше ырдат окшойт бул нерсени укканбыз баардыгыбыз.
1: Трендтерди тарткканбыз.
0: Эми ушуну которо калалы достор. WhatsApp номер 0709-118-118 варианттарды кабыл алабыз.
1: Не, вот интересно, да? Тону вроде бы такое короткое слово. Но если перевести на кыргызский, достаточно длинное слово получается.
0: Эки сөздөн туруп калат экен, да?
1: Ошондой да болуп калышы мүмкүн.
0: Чөгү атам.
1: Чөгү отурам. Да, кантсек болот?
0: Түбүнө түшүп баратам десе дагы болот. Билебиз ар жагын. Ар жагын эми угармандардын фантазиясына көз каранды болот го. Варианттарды узатыңыздар. Саламдар бар экен да бул жерде Диана бизде.
1: Эмне деп атышат?
0: Жамгырлуу таңыңыздар менен биздин сүйүктүү алып баруучуларыбыз, амансыздарбы? Жумабыз маарек болсун, үйүбүзгө кут берекет толсун, баарыбызга ийгилик жылмайсын. Бар болуңуздар, биз силерди жакшы көрөбүз дейт.
1: Бар болуңуздар, сизге да чоң рахмат ушинтип жазып убактыңызды бөлүп биздин маанайыбызды көтөрүп койгонуңуздарга. Да, друзья, переводим, не покладая рук, так сказать, да, текст. Читаю еще раз для тех, кто не услышал. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну. Вот такие вот немножко романтические, да, наверное, строчки даже, я бы сказала. Отправляйте свой перевод. Буквально через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
2: Кручу, верчу, перевожу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток на склонах, обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-Арысы. Как напоминает Минтруда, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Тюндюк. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
3: Сметана и зелень божественно!
4: Это пирог!
3: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Нұрлан Асипке рахматыңызды айталы. Үйлену той айтылу Ибрагим Жүнісов ағамыздың мықты шығармаларының бірін атқарып өтті. 8 сағат 40 минут. А біз болса бұға шейінгі ойындың жиынтығын шығарып, дағы бір оқырманымыздың маңайын көтерілі.
1: Получили, да, от вас переводы. Хочется сказать, вы большие-большие молодцы у нас. Но, тем не менее, хочется поздравить очередного нашего победителя. Кто же выиграл, Аскат, скажи, пожалуйста.
0: Вариант ног парень, бэ. Чугум-чугум, мен сенин гузунду чугуп кетем. Сенден ганча алыстасам, ошон чо терен чугум, дейт. Бәрі шығым дотпай.
1: Нет, знаешь, еще есть, оказывается, у нас слушатели, которые, ну, прям видно, что через чат GPT перевели. И концовку от сообщения от чата GPT, да, забыли удалить. Друзья, пожалуйста, ну, постарайтесь сами, пожалуйста, переводить подобные текста.
0: Егерде чат GPT берін қотырым осыңызда, аяғында жына чат GPT-інде башқа варианттарды сұныштап бере алам деген вариантын алу өлі қолатшы.
1: Да. Кто выиграл, Аскат? Номер?
0: Номер бе? Айтайын ба? Менден ашпай тат номер. Мен жаңағы вариант оқыдым ғо. Ошын номерін айтсаң да. Чугым-чугым. Мен сенің көзіңді чөгіп кетем. Сенден қанша алыстасам. Ошын чөт терен чугым деген вариантын. Авторы бұл қолшаулар сізге.
1: Атылышы Нұрбек кен басы.
0: Нұрбек бекен.
1: Нұрбек мырза. Абонентский номер заканчивается на 757. Мы тебя поздравляем. Прямо сейчас получишь сообщение, где и как заберешь свои подарочки.
0: Вифрут сусындықтарын екі блогы сіздеке. Әлеме гейінки ойында гейм жәңет болдыкен, білекті гейм алат болдыкен, анда ошыл ойынды башта қой бөлі.
1: Да, давайте. Нейрофакты. Хочу всем посоветовать сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Для вас мы подготовили, ну, просто стильный, классный, нужный мерч от компании БРК. Знаешь, что там есть? Там есть блокнот, нужная вещь. Там есть ручка и, кстати, очень даже стильный термос.
0: А кече мен ошол нерселерди көрөйүн деп, ачып көрөйүн дедим да, анан ушунчалык сонун бекитилген упаковка болгон мерчкен, анан кой бузбайын, муну угарманыбыз жеңген угарман өзү ачып, өзү ошол ачкандан дагы рахатын көрсүн деп тийбей койдум.
1: Кстати, мне показали, да, девочки. Да, девочки менеджера открыли, показали, все как положено, вот. И сама убедилась, что действительно качественные подарочки.
0: Ова, керекту десеңіз, керекту, сапатту десеңіз, сапатту, белектердің есі болушы үшін азыр. Біз айтқан фактылардың ірі тура-тура местін тауып алыш керек еме.
1: Да, пока еще несколько слов о квартирах хочу рассказать. Восток-7 предусмотрены высокие трехметровые потолки, большие панорамные окна и просторные балконы. Все это делает квартиры светлее, визуально увеличивает пространство и создает ощущение настоящего домашнего уюта, друзья.
0: Қананда, ормандар, фактыларды қон қойып оға ауыздағы, қайсынысы тура, қайсынысы жалған екен, ажыратып, WhatsApp-қа ұзатауыз. Баштай берелі?
1: Ия, дәмесе бастайлы шығана.
2: Факт номер один.
1: Факты у нас будут для самых внимательных слушателей. В настоящее время строительная компания БРК Групп осуществляет строительство жилого комплекса «Восток-2».
2: Факт номер два.
1: 3 метра высота потолков предусмотрена в квартирах ЖК БРК Групп, друзья, которые из фактов реально существующие, которые выдумка искусственного интеллекта. Отправляйте ответы свои к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И давай сегодня третьему, да? Кто даст верный ответ, мы подарим мерч от БРК Групп.
0: Кананда, үчінші тура жоп жөнеткен, бақтылу ғарман, сіз болыңыз, алдыда жинтық шығарауыз.
2: Нейрофакт.

0: Автомонитор.
1: 8:46 мүнөт достор, Борбороздун көчөлөрүндөгү жагдайлар тууралуу маалымат берилдип келип калдык. Таң эрте ормандардан алган маалымат боюнча аэропортту көздөй бараткан багытта жол тыгын бар экенин буга чейин айтканбыз. Мындан сырткары азыркы учурда Борбор калабызда жылуулук тармагынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу бир топ көчөлөрдүн айрым бөлүктөрү жабык. Алар кайсылар десеңиз, Жибек жолу көчөсү, Фрунзе көчөсү жана Сүйүмбаев көчөсүндө. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон.

0: почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
1: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
0: Как же мне хорошо спалось.
1: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
2: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
3: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
5: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, продолжаем наше утро. Всем еще раз доброе утро. На часах 9:06. Это уже начало третьего часа. Знать, что самое время зарядиться хорошим настроением еще сильнее.
2: Анандағы керекті малыматтарға дағыда ей болыны. Улантауыз, мысалы, мазыр қорғу аймағы долбору бойынша қамсыздандыру жөнді да генерек малымат берелді отауыз. Достор, бүгінгі күнде қамсыздандыру бұл жөн ғана майзамдың талау емес. Өзіңізді, үйбіліңізді, жана мүлкіңізді қорғоның ішенімді жолы. Қырғызстанда қамсыздандыруының түрлері жылдан жылға көбейіп, әрбір адам өзіне лайықты қызметті пайдаланып таңдап келеді. Бұл автоунаны, тұрақ жайды, денсаулықты, өмірді, саяхатты, жүктерді жана бизнесті қамсыздандыруыны қамтиды. Тура таңдалған қамсыздандыру күтілбеген шығымдарды азайтып, қаржылық тұрақтылықты сақтауға жәрдем береді.
1: Я вот, кстати, поняла, что многие считают, что страхование – это только ОСАГО. Но на самом-то деле сегодня существует гораздо больше страховых решений, которые помогают защитить не только автомобиль, но и здоровье, имущество, бизнес, путешествия и даже вот перевозимые грузы.
2: Ола, бүгінгі күнде қамсыздандыру әрбір адам үшін пайдалы қызматқа айланып қалғаны бұл практикада көрініп қалды, байқалып қалды. Үйді, батырды, автоунаны, денсаулықты, өмірді, саяхатты, жүкті және бизнесті қамсыздандыру арқылы күтілбеген шығымдарды алдын алып, сіз өзіңізді мындай бір чоң нәрседен қырсықтан сақтай екенсіз, да?
1: Самое главное – это правильно подобрать страховой продукт, который будет соответствовать именно вашим потребностям и, конечно же, образу жизни.
2: Емін қайсынысын таңдаш керек екен, қайсын алыш керек екен, біз мұндай түзден түзген еш бере өз қотырау. Мұндай мүмкіншіліктердің бары, достар, бақай қамсыздандыру қызматы арқылы қылсаңыз болатын. Компания жеке адамдарға да, ішкерлерге да қамсыздандыруының арғандай түрлерін сұныштап, ішенімді қорғону кепілдік береді.
1: А еще, кстати, оформить страховой полис стало намного проще. Это можно сделать, конечно же, быстро и удобно через мобильный банк Бакай. Если у вас есть вопросы о страховании, обязательно присылайте их по WhatsApp, они обязательно вам помогут. И уже сегодня, вот в 18:00 в проекте «Территория защиты», на них ответят эксперты Бакай страхования. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Прямо сейчас даже можете отправлять вопросы во время эфира вечернего нашего 10 из 10. Эксперты уже напрямую ответят на все ваши интересующие вопросы.
2: Мына ушундай керектүү маалымат сиздер үчүн, анан дагы дароо ушул жерден сизге байгалып келе турган дагы оюнду баштап коюуга уруксат этиңиздер.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Мы для вас, как всегда, друзья, подготовили подарочки. В скором времени один из наших слушателей, да, отправится на Иссык-Куль. Как ты думаешь, почему?
2: Эс-Алганы.
1: Да.
2: Концертка.
1: Сестерде. Большой сольный концерт Бека Бурбеева скоро стартует, друзья. Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов Бек Бурбеев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Это прекрасная возможность услышать легендарные хиты в живом исполнении и провести вечер в компании, конечно же, любимого артиста. Локации подром Чулпоната. Состоится концерт 17 июля, кстати, совсем уже скоро, а начало самого концерта 18:30. Можете вместе с ним попеть, дать свои любимые песни. А если хотите попасть туда бесплатно, друзья, то вам необходимо отправлять свою уникальную историю к нам на WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Оба, достар, бүгінгі тема машинаның іші, салондың іші туралы сөйлесілу. Бұға чейін айвай популярды олды, кейінчерек ұшқыл нәрсе жоғалып қалды, бірақ ұшынсыдағы естейлі. Бәлкім бүгінгі күнгі чейіндағы қолданып жүргендер бар. Сіздің машинаңызды қандай қызықты ойыншықтар бар еле? Қолданып жүрсіз, қойып жүрсіз.
1: У тебя какие игрушки сейчас есть? Возможно, были.
2: Менде жоқ екен. Бұға чейін деле болып тұр, жоқ екен. Бірақ мен жаңағы мойны қимылдап тұрған ит бар ғой. Ошону дай башкалардын машинасынан көргөндө суктанчумун, жакчу да. Анан бирок эмнегедир өзүмө бир да жолу алып көрбөптүрмүн.
1: Но я всегда вот...
2: Элдердикин карап эле, и сонкен деп койчу экен.
1: Да, и вот как всегда, всегда, когда, ну, маленькие же еще были, смотрела на эти игрушки с, как там, с головой, да, там обычно собачка, да, была, которая двигается во время езды. Я всегда вот думала, вот какой все-таки гениальный человек придумал такую игрушку. Друзья, тема нашего сегодняшнего эфира, какие необычные игрушки у вас есть, возможно, были в автомобиле. Напишите, пожалуйста, про это историю. И за самую интересную мы подарим целых 2 билета на концерт Беку Бюрбиева, который будет уже совсем скоро, 17 июля, в Чолпанате.
2: WhatsApp номер 0709-118-118. Аудиобилдерлерді қаудалауыз. Сұраны чузақтығын 20-30 секундтан ашырбайыз.
1: Да, отправляйте, не стесняемся. В скором времени все ваши сообщения мы со скатом прочитаем.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории. Я птицу счастья свою.

0: Автоистории на Авторадио.
1: Продолжаем получать от вас сообщения, ваши истории. Хочу напомнить тему нашего сегодняшнего эфира. Какие игрушки у вас в автомобиле сейчас есть или, возможно, были? Пишет: здравствуйте. У лобового стекла на зеркале заднего вида висело ожерелье розовое с игрушкой Лабубу. И годовалый племянник, сидевший рядом со мной, ухватился за ожерелье, потянул на себя и рассыпал на весь салон. Это было самое любимое ожерелье. Ну, обидно, конечно.
2: Машинам дедюм шаг. Айок ішінеке қуыршақ, жана башын чайқаған ойыншық бар менде дейді. Панелде тұрады дайыма, анан артқы күзгіде илініп тұрады дейді бір өсі. Сүйікті ойыншықтарым дайыма мені қоштап жүреді деген екен оғырманымыз Зурия.
1: Сонын, жана башын чайқаған сен айтып отқан ойыншық оқшыш болыш керек, е?
2: Ошыл оқшайды. Анан жанағы артқы күзгіге, артқы күзгіге деп қом, артқа әйнекін бұрышынадағы иліп қойғандар көп кенен негізі, мен көп байқайды кем ошыл нәрсені. Сосын алдынан тосқол болушы мүмкін да, бірақ бәрі ойыншық машинада болуш керек дегенде, артқы әйнеке иліп қойғаны жақсы екен. Орманы сүреттің қоршау жүретін оқшайды бізге.
1: Ей, қандай екен, аштың ба, көрдің ба?
2: Ауа.
1: Яғыла жөнетті ғой?
2: Ойыншық жөнеткен екен. Бұл қай жерінде тұрады азыр? Алдында екен. Аудио білдіру бар бізде.
1: Оғалы ғанда емес, қалай?
2: Не дейді болды екен, оғарманыңыз қыда?
3: Менде азыркы учурда кичинекей күчүк жана мышык экөө биргелешип жабышкан түрдө турат. Аны панелдин үстүнө коюп коем. Эгер мен башка машинага отуруп аны айдай турган болсом, жаныма аны улам таскетип жүрмөй. Бул талисман катары колдонуп жүрөм.
2: О, калтырбайт экен да.
1: Ну, классно, да, классно, здорово, что есть подобные талисманы. Вот, по поводу фотографии, это водитель, который написала, что племянник годовал и испортил ее любимое ожерелье. Вот она поностальгировала, наверное, и отправила фотографию старую. Ну, да и племянника не наругаешь, да?
2: Кичинекей бала аны тескерисинче эми убагында жиниң келиши мүмкүн андан кийин макул унутасың да э
1: кантип көрүшөсүң
2: достор сиздин машинеңизде кандай кызыктуу оюнчук бар колдоносузбу коесузбу эгерде мына кимдир бирөө үчүн талисман деп коюлат экен кимдир бирөө балким кооздук үчүн деле коюшу мүмкүн э кимдир бирөө бирөөдөн белек алып туруп анан ошону кыйбай коюп коюшу мүмкүн да.
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Отправляйте свою уникальную, интересную историю на эту тему. А за самую интересную мы, конечно же, подарим 2 билета на концерт Бека Бурбиева.
2: А биз болсо азыр дароо биздин Танкалаевдин башка демөөрчүсү болгон БРК групптун курулуш комплекстери жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Кайсы дей турган болсоңуз, албетте бул Восток 7.
1: Эң туура.
2: Бул эң чоң артыкчылыктардын бири болгон дал ушул комплексин достор. Бул коомдук транспорттун аялдамасына болгону 1 мүнөттө жетүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Жакын жерде супермаркеттер, дүкөндөр, билим берүү мекемелери, сейил бактар жана күнүмдүк жашоого керектүү кызмат көрсөтүүчү жайлар бардыгы сиздин жаныңызда. Башкача айтканда, жашоонун бардык ыңгайлуулугу бир жерде топтолгон.
1: Знаешь, что это значит? Это значит, что жители смогут экономить время на дороге, друзья, уделять больше времени семье и любимым занятиям. Тоже, кстати, очень важный момент, да, нам нужно будет тоже учитывать.
2: 9:25 минут, достор. Дагы да убактыбыз бар экен. Автоунаңыздын ичинде кандай кызыктуу оюнчуктарды колдоносуз, же колдонгонсуз, же балким көргөнсүз бирөөнөн окуяларды күтөбүз. Эң кызыктуу окуянын автору сааттын соңунда Бек Бурбиевдин концертине 2 кишилик чакыруу барагын утуп алат.
1: Голосовые сообщения также принимаем, но не более 20 секунд, друзья. Отправляйте.
0: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток на склонах, обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-Арысы. Как напоминает Минтрудам, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Дундук. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: «Фрут» во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: 9:36 мына достор, авто окуялардын темасын эсиңиздерге салалы. Автоунаңызда кандай сувенир, оюнчук, куктар бар деген суроону бердик эле. Огармандарыбыздан ушундай кызыктуу билдирүүлөр келип атат бул жакта. Саламатсыздарбы дейт. Менде сувенир комуз илинип турчу. Неберем конокко келгенде сындырып кетти дейт. Негизичи мындай
1: кичинекей балдарды отургузбаш керек дебейсизби?
0: Отургузбаш керек, бара отура берет го, бирок тигиндей өтө кичинекей балдардын көңүлүн бура турган оюнчук илбеш керек окшойт, машинага койбош керек окшойт, э?
1: Ну, если вдруг будет заходить, нужно будет втихаря убрать, да, эту игрушку.
0: И алкушка, ахрын алкушка.
1: Чтоб потом, ну, водитель не плакал.
0: Лайфхак силерге. Дагы бир окуя бар экен, менде жумшак оюнчук бар болчу дейт. Таккандан кийин бир канча убакыт өткөндө машинанын ичи башкача жыттана баштады. Көрсө оюнчуктан жаман жыт чыгат экен, же балким ичинде бир нерсе болуп калгандай дейт. Ал жытты таппай машинанын баарын ичин чечип химчистка кылып уара болуп жүрөрдүн дейт.
1: А нужно-то было, оказывается, всего лишь эту игрушку, да, выбросить.
0: Ушуну дагы эске алыш керек экен, э?
1: Да, ну интересно, интересно. А что там может быть? Ну, мне кажется, еще и они вредные, раз уж пахнут. Друзья, наш WhatsApp номер 0709-118-118, тема нашего сегодняшнего эфира. Какую игрушку вы используете, да, у себя в автомобиле? Возможно, когда-то какие-то необычные игрушки были. Обязательно про это напишите свою историю. А за самую интересную мы подарим целых 2 билета на концерт Бека Бурбиева, который пройдет уже совсем скоро, 17 июля. Это, друзья, пятница. На ипподроме Чулпон, на те, которые находятся. Начало концерта 18:30. Так что пишите, у вас еще есть время. В конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя.
0: Негизи бүгүнкү теманы айткандан кийин ойлом да, айымдардан көбүрөөк вариант келеткен депчи. Байкелерим көбүрөөк жазып аткан сыяктуу эмеспи?
1: Ой, я не знаю. Я не знаю, кто из них кто. Просто не представились, так что я не могу пока на это ответить.
0: Че, бул жакта аватаркалардан карап анан деп атпайм ба? Мурда негизи айымдарда көп белектер болчу эле го, билбейм ушундай бир чоң-чоң жумшак оюнчуктарды коюп, анан биз күлөөрчиликте көргөнсө, бул оюнчукту карап же машина айдайбы же жолду карап айдайбы, кайсысына жетишет депчи.
1: Так там на аватарке у всех картинки. Фотографий-то нету, как ты понимаешь?
0: Нет, жана комуз илген, үсөн деген байкем экен.
1: Аа, таанышпалыгыңа жетиштиң бе?
0: Химчистка кылган деле байкем болуш керек да, ошо мырза болуш керек да, ошо.
1: Айымдар химчистка кылбайт деп ойлойсуңар да, ай-ай-ай.
0: Жок, силер үйдө эле химчистка кыласыңар да, машинаны химчистка кылуу деген түшүнүк жок да силерде.
1: Хорошо, соглашусь с тобой.
0: 9:39, дагы да 20 мүнөттүк убактыбыз бар экен, достор. Кызыктуу окуяларды узатыңыздар, балким Бек Бурбиевдин концертине чакыруу барганын сез утуп калышыңыз толук мүмкүн.
1: Күтөбүз, жөнөтүңүздөр туугандар.
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі достор, жолдағы жағдайлар туралы өзгөчө тыгындар туралы сөз кылалы деп келип калдык. Анда эмесе азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Фучика жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ошондой эле Турузбеков көчөсү Чүй проспектисинен тартып Жибек жолуна чейинки аралыгында тыгын болот, достор.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз гидромет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла «Ависта» созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла «Ависта» для всех типов двигателя. Приобретайте масла «Ависта» в точках города и обращайтесь к официальному представителю «Троян Плюс». 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток. Так, на склонах обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-РСЫ. Как напоминает Минтруда, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Тюндюк. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Евразия Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евразия расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евразия KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток. Так, на склонах обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-Арысы. Как напоминает Минтруда, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Дундук. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Даирбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм-Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм-Пати чекитке эжин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: В

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля, центр отдыха Акмарал, в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский Драмед сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Тоннель на дороге Бишкек-Ош достроят в 2028 году. Как сообщает Минтранс, его возводят на участке с высоким риском лавин и камнепадов для повышения безопасности движения. По проекту здесь построят двухполосный тоннель длиной 742 метра, а также защитные сооружения от камнепадов и оползней. Сейчас на 90% завершена установка защитных сеток. Так, на склонах обустроен бетонный завод и продолжается поставка материалов из Японии. Но завершить работы планируется в 2028 году. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия Бала-Арысы. Как напоминает Минтрудам, 13 780 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Дундук. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук об использовании букв «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, а менять его никто не планирует. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра ото албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткейчи.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Сметана и зелень божественно!
7: Это ты!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: создай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group.
2: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
3: Лицензия НБКР 053.
4: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
5: Жарнама.
6: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
8: Токтой туруңуз.
7: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.

0: Бизнес. Жайка маңайыңызды бір кранч менен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 28. В Высокогорской области днем сегодня плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов тепла. В столице пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпар», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
5: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg». Деятельность лицензирована.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязались соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group.
2: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
3: Лицензия НБКР 053.
4: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
5: Жарнама.
6: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
7: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
0: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Уже

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: тут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Ча-ча-ча.
1: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпар», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50-02.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальная

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
11: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пицца!
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно!
3: Это...

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Ушундай кыска нуска биздин дүйнөсүн эле жаңырталы, себеп дегенде бул үн, бул аткаруу чеберчилик жана үндүн тембри менимче көпчүлүк угармандарыбызга белгилүү жана таанымал.
1: Жеңүүчүнү аныктайбыз, жоопторду күтүп жаткан чагыбыз. Бул жакта туура эмес дагы жооп бергендер бар экен. Сайкал Садыбакасова деген дагы билдирүү бар болчу. Бирок туура жоопту жазган угарманыбыз келип калды. Бат эле бизди күттүрбөстөн акыркы сандары 4980 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Колчолор болсун. Ошентип дүркүрөгөн кол чабуулар кубануунун коштоосунда сизге Бекбор Биевтин Көл жээгинде өтө турган
1: ушул бир тууган фест.
0: Бир тууган фест. Адаштырып алдым. Анда мына ушул жака жолдомонун ээси аталдыңыз.
1: Назгүл Токтоконова деп жазган экенсиз. Бул туура эң туура жооп жана сизди куттуктайбыз.
0: Болуп көрбөгөндөй туура жооп дейсиңби?
1: Дароо эле туура жооп келгенин аябай сүйүнүп атам мен.
0: Алдыда биздин кызыктар, салам каттар жана күндүн темасы өткөзүп албаңыз.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.
7: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
12: Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.
15: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
16: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
17: Экорай, все, что нужно, покупай.
18: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
17: Экорай, натуральность выбирай.
19: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
20: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Али, вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением? Без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях? Легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
2: Лицензия НБКР 053.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
4: Жарнама.
5: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дождей. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дождей. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпар», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай. покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. «Экорай».
10: Жаркое лето. В магазинах Ivrochet Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrochet в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrochet KG и по телефону 0550 770 401.
11: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дождей. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дождей. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
5: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно.

0: Период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпарм», они станут доступной альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
11: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
12: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
13: Главное событие этого лета.

0: Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
2: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
5: Уже 18 июля Ламбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус,

0: Подай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888.

0: Реклама.
1: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
2: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама. Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ломбард-фест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ломбард-фест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбофест ИК-26». Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбофест ИК-26». Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.